Усему горчному Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деянию, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и светнике, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.